0: 찍이네. 와.
1: 이야.
2: Зарбам көрө турган биздин чыккан жерибизге.
1: Де маджимак курин жижони иттанын ге оттон химаги сенгинин катыо. Пенжане юрёни иттагу тереккодуньо? Ото войно войно войно. Тоо моя. Тоо жоншинро омнгидо мандыро. Кыскажи, хажисмида.